0: Котре FM. Котре FM. Катре FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катре FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.